0: Moin Moin, es ist um 8 und ihr hört Radio SRB.
1: Привет, меня зовут Виктор Глушков и вы слушаете Радио СРБ.